0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: a wolność przecież w każdym z nas.
1: Только одна хвилина остается до 6 години в Польше, до 7 години в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк запрошаю на раницу с рацией. Сегодня понедельник, 29 червня. У 29 червня у вёсцы Залесье, это на Сокольщине. Сегодня частка Подляского воеводства, Белосточина, народился Владислав Козловский, белорусский громадско-политичный деятель, поэт, публицист, выдавец. У 1913-м в Вильне народился Чеслав Буцька, белорусский громадский деятель, эмигрант, активист белорусской диаспоры, спочатку не меньшине, потом в Англии и в Злученных Штатах Америки. У 1925-м году в Минску народился Юрий Островский, белорусский биохимик, академик и громадский деятель. У 1934-м в Ленинграде помер Эдуард Пекарский, белорусский лингвист, этнограф, географ, похованный на смоленских лютеранских могилках у Петербурга.
2: Радио Рация.
3: Первая белорусская независимая FM-станция.
1: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
4: Россия нанесла удары по Харьковщине и Запорожье. Загинули мирные жихары. Спякота в Европе стала причиной больше за 1300 залишних смертей. У Подляжским музее народной культуры открылась выстава, присвященная традиционному мясовому строю.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: О подеях российско-украинской войны. Российские войски нанесли у вечера 28 червня ракетный удар по Харьковской области и авиаудар по Запорожье. Про это заявили украинские улады. У вынику российского авиаудару по Запорожье 17 человек травмованы. На жаль, 2 человека загинули. Работы на одной из локаций завершены, поведомила Держслужба по надзвичайных ситуациях Украины. У Чугуевском районе Харьковской области у вынику ракетного удару загинула 55-годовая женщина. 8 человек отримали ранения. У тем лику 10-годовая девчинка и 16-годовый хлопец. До інших тем. Тыдень надзвычай гарачага надвор'я у Европе забрал додаткова жыцці больше за 1300 человек. Передае BBC слово керовника Сусветной организации аховы здоровья Тедроса Габрейсуса. От экстремально высокой температуры пакутуют каля 150 миллионов человек, отзначил ён. Причина у тем, что дамы, офисы и школы у Европе просто не различены на такое надворье. Аномальная спякота стоит у Европе уже другий тыдень. Эпицентр климатичной аномалии зараз совывается на усход. До информации из Беларуси. Не меньше за 68 белорусских войсковцев трапили под криминальный переслед по водле политичных мотивов с 2020 года. 27 из них утримливаются у неволи, поведомляя правооборонший центр «Весна». 24 человеки отбывают покарание у выгляде позбавления воли. 2 находятся на химии. Еще 1 человек утримливается под вартой и чакая суда. Принамсі 10 войсковцев были осуджены по водле артикула об здраде державе. Правоборонцам так само вядома про выпадки катавання у жорсткага обыходжання и збивання затриманных войсковцев. Апроч гэтага, узняволені на их оказывают розным чынам тиск, у тым ліку про сваяков, поведомляя «Весна». Об мясовой подеи. У Подляжским музее народной культуры открылась новая часовая выстава «Струй традиционный с теренов воеводства Подляскего». Это первая экспозиция, якая настолько широко представляет богатие отдельно разных часток Подляжского воеводства. На выставе собраны экспонаты со сборов Подляжского музея народной культуры, округового музея у Сувалках и музея Сокольщины. Кажа соавтор экспозиции, доследчица народного строю Эльжбета Пискаш-Бранюкова.
5: Wystawa bardzo przemyślana. Składa się z 3 w zasadzie części. Na 2 pierwszych pokazujemy stroje z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego, stroje drobnoszlacheckie. Trudno powiedzieć, że one są z okolic Ciechanowca. Głównie przez drobną szlachtę. Stroje z okolic Sokółki, Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska.
4: Особное место на выставе занял строй з Люблинского воеводства, які на протягу многих годов помилково успримався як подляжски и тривало увайшов у массовую культуру менавіта под такой назвой. Экспонат вылучили особно с адмысловой познакой. Гэта не подляжский строй. Каб звернуть увагу наведвальников на гэтую распаўсюджаную помилку.
5: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
4: Выстава строяў будзе працаваць у Падляжскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
1: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і ўжо вельмі цёпла. Температура вышэйшая за 20 градусаў і расце. Атмасферны ціск таксама расце, хаця памалей, чым температура. Цяпер крыху вышэйшы за норму. Атмасферны ціск каля 1015 гектапаскаляў. Да вечара падымецца да 1020. Вецер пераважна заходні з адхіленнямі на паўночнай, паўднёва-заходній 4-5 метров на секунду. У парывах два разы мацнейшы. Температура днём максимальная блізка 40 градусаў. У берасці пакажуць термометры 38.

0: станция, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: Радио «Рация» охопливая не только дорожные переходы, а увесь помежный белорусско-польский регион с Городней, Берестем, Белостоком, Белой Подляской. И мы тут вещаем на хвалях 98.1 FM, это на Городенщине и Белосточне, и 99.2 FM на Берестейщине и на Ваколье Белой Подляской. А на остатнюю частку света мы вещаем про интернет. Наш адрес там просто несменный, rac.com. Тут в регионе годинники показывают 32 хвилины до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. У нас теперь про доброчинность, але такую, на якой фактично никто не губляет, никто не отдает, бо все от этого мают користь. В Варшаве продукты с худким скончанием термину придатности, какие магазины отдают бесплатно, как не платить за их вывоз, раздаются наибольш уразливым группам у тим и из посерод белорусской ци украинской диаспоры, шматдетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Да помога оказывается маль что дзённо. Алина Андреевич поговорила с людьми про якость продуктов и житься быть белорусов у вымушенной эмиграции.
2: Про якость продуктов, какие отримливаете, что можете сказать?
3: Я не знаю, как у всех. То, что получается у меня, то хорошее качество продуктов. Там нет просрочек, чтобы бояться здоровья. Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция. Здесь нет чувства брезгливости, мы же все равно люди. Я не ощущаю опасности от всего этого. И я очень доверяю Сергею.
4: Продукты нормальные. Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а съедаются.
3: Все замечательно, все свежее. И нету проблем. По крайней мере, мне не попадалось никогда ничего плохого.
4: По поводу продуктов никогда не было плохих продуктов. Да, были с термином истекающим немножко, там 1-2 дня. Но, тем не менее, не было никаких эксцессов, никаких проблем. Все хорошо.
2: У Беларуси раздают так?
5: Сапсованные продукты?
2: А это сапсованные?
5: А мальчик-то? Частиком.
2: А у всех тут кажут, что только худко вытекает термин, а так нормальные.
5: Ну, может и такое быть.
6: Я бы сказал, что хорошие. Не без погрешности, но в целом очень хорошие.
4: Велики дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей на допомогу.
2: Вы пенсионерка?
4: Так, я пенсионерка. Мешкаю тут в Варшаве с дочкой и внучкой.
2: Пенсию вы отримываете из Беларуси?
4: Так, пенсия белорусская. Польской пенсии не маю.
2: А вы не працуете тут?
4: Не працую. Я маю ступень непрацездольности, другую. Физично працевать не могу.
2: Как вы ставитесь до такой працы Сергея Мельянца, коли он допомагает тем, кому тяжко выживать у Польши?
3: Я из Беларуси. Но это очень важно, это большой труд. И, я думаю, все, кто получает, безмерно благодарны. То есть это и знать большой, это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации. Еще и плюс в чужой стране, не по своей причине, не по своей вине. Поэтому, конечно, безусловно, огромная благодарность.
2: Вы працуете в Польше?
3: Сейчас я не работаю по болезни. Я не могу, у меня с такой проблема. То есть я не работаю.
2: Вы с детьми тут?
3: Нет, я только с мужем.
7: Очень большое, огромное спасибо Сергею за его труд. Я вообще удивляюсь, откуда он черпает эти силы. У него большая семья. Он неутомим. Он верующий человек. Он делает это от души. И он очень большой молодец. У него все получается. При этом он очень вежливый, очень тактичный человек. И вот я говорю о нем, а у меня мороз по шкуре, если вы верите. Нам повезло, что он у нас есть.
2: Скажите, а вы не працуете?
7: Працую, но не на полный рабочий день.
2: Пенсионерка?
7: Через месяц. Только слова благодарности. И пусть у него все и дальше получится, и пусть у него будет здоровье. Он нам очень нужен.
4: Благодарна то, что эта команда во главе с Сергеем организовали эту помощь для людей, которые находятся в чужой стране. У нас война. У вас тоже там на Беларуси не легче. Ну, я из Харькова. Сына забрали на войну. Возвратиться не могу. Работать не могу по состоянию здоровья.
2: У вас пенсийный возраст уже?
4: Пенсию мне Украина еще не дала, хотя у меня возраст пенсионный 62 года. Благодарю за эту помощь, потому что без этой помощи было бы тяжело. Очень тяжело. Пусть Бог благословит Сергея, всю команду. за это дело, за их труд, перед Богом труд. Слава Господу за то, что организовали это все. И организовали, как я понимаю, для белорусов. Ну, украинцев тоже не обделили.
2: Вот чому вы приходите сюда за доброчинной раздачей продуктов?
8: Ну, я киоск раздают, прохожу.
2: Вы працуете?
8: Не еще.
2: Вы политвязень?
8: Так.
2: Давно приехали?
8: Давно.
2: А отримали оборону?
8: Не еще.
2: Это сколько вы чекаете?
8: Больше за полгода.
2: А лишь теперь дозволено працевать, вас не дозволяет здоровье?
8: Только отримал на днях дозвол, але я працую еще не знаю.
2: И вот такая доброчинная акция, да помогает вам выжить?
8: Конечно, помогает.
2: Люди, может, вы что можете сказать на конт этой доброчинной такой акции, якую зарабил Сергей?
9: Что можно сказать, что здорово, что она есть. Что есть люди, которые вот просто так, можно сказать, помогают другим.
2: А вы працуете?
9: Да.
2: И вас не хапает, вы все равно пришли за продуктами?
10: Ну, мы вдвоем на одну зарплату живем. Я не работаю.
9: Да.
10: Потому что мы на...
9: Ждем на ВНЖ. Тут, да, как известно, история веселая, как всегда, с этими делами. Поэтому иногда
2: а
9: бывает.
2: А сколько вы чекаете уже на...
10: Больше года.
9: Второй год.
2: Але теперь же працевать можно, она вот, коли ты чекаешь, только дозвол берешь.
9: Жена ждет по воссоединению, поэтому там ничего нельзя. Ни доход иметь, ничего вообще.
2: Ушмат треба платить за квартиру.
9: Квартира, да, вот зубы делали, тоже такая вещь, знаете, не дешевая.
2: Что можете вы сказать?
11: Я тоже благодарен за эту акцию. Очень, очень полезно.
2: Але я бачу, что вы молодый человек, если, а лишь ходите за
11: продуктами. Ну, потому что доход не особо высокий, 80% этого дохода уходит на квартиру. На что-то рассчитывать особо больше не приходится.
2: Вы по политичных мотивах тут?
11: Да.
2: Давно?
11: 2 года.
2: Отримали уже оборону? Что вы думаете, те, махчима такая акция, например, была бы в Беларуси, как так допомагали пенсионерам, инвалидам, шматдетным и так далее?
11: Я такого не встречал. Ну и в Беларуси положение было лучше.
2: У вас?
11: Да.
1: Такая ініцыятыва, якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны ў Варшаве існуе ўжо 1.5 года. Гэта ініцыятыва Food for Bell, якая падтрымлівае да 70 сям'ей амаль кожны дзень, і кіруе ўсім гэтым Сергей Мельянец, былы палітвязень і хрысціянскі прапаведнік.

0: У Брянской области России тишком отменили фестиваль «Славянское одиночество». Можем только додуматься, чему. И чему Владимир Путин начинает говорить про перемовы, что с Украиной, что они махчимые, посылая сигнал президенту Соединенных Штатов Америки Трампу, или так само после визита Лукашенко у его майомости у резиденции президента России, кажет, что перемовы с Украиной можно провести у Минску. Что на это Украина, эти наугул такие перемовы, как раз у Минску махчим, я почуем от Владимира Лапцевича в ближайших новинах уже раз 4 хвилины.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Перамову з Украиной можно провести у Менску, лічыць президент России Путин. У Бранской области России тяжком отменили фестиваль «Славянское одинство». У Беларуси новый абсолютный температурный рекорд червеня.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент России Владимир Путин назвал Менск махчимым местом проведения российско-украинских перамов, коли до их дойде справа. Упевнены, что коли справа колисти дойде до перамов, можно выкористовывать так само белорусские махчимости, сказал Путин у интервью автору информационной службы Вести Павлу Зарубину. Поводле яго, белорусский диктатор готовы усяляк подтримливать все, что накировано на вырашение спрэчных пытаний мирными сродками. Ранее Украина заявила про готовость до махчимости встреч на узровне лидеров и обмеркование завершения войны. Однако местом проведения перамов не может быть Беларусь, покольки из ЕЕ у темлику территории ожитявлялася агрессия на Украину. Традиционный фестиваль дружбы России и Беларуси «Славянское одинство» у Бранской области России, меркуючи по всем, был тихо отменены. За два из трех запланованных дзён не прошло ни водного мероприемства, зауважило выдание «Флагшток». Причиной этого могли послужить проблемы на Бранщине, выкликанные военными деяниями, украинские дроны и дефицит палива. Все лето фестиваль был запланованный на 27-29 червеня. Однако по стане на сегодня не отбылось ни водного публичного мероприемства. Больше за то, белорусские и российские праволадные СМИ практически перестали сгадывать фестиваль. Он узник у 1970-х годах, как подкреслить сябровские относины помеж БССР, УССР и РСФСР. Протягивали его проводить и после распаду Советского Союза. Однако после российского уворвания в Украину у 2014 годе украинский бок перестал удельничать у фестивале. До іншой темы. Представники белорусской демократичной супольности заявляют об социальных проблемах, с якими сутукаются былые политвязни за мяжой. Дискуссии про это велися на полях летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Размовлять с политиками из разных краин треба про кейсы и истории белорусов, каже Ксения Луцкина, сябра координационной рады и белорусской делегации у ПАСЕ.
4: Какие опынулися за гэтых депортацию надзвычай тяжким стане. Например, семья Маушук, коли жонку вывезли одной из перших, а мужа у пошней группе. Але дети неполнолетние застаются на территории Беларуси. Без подтримки международной супольности у нас нема инструментов, каб уз'яднать гэтые семьи. Таких выпадков, на жаль, довольно шмат. И мы повинны нечто с гэтым рабить.
3: Гэта гуманитарный кризис, які адмыслова ствараюць улады у Менску, якія незаконно змушаюць людей выезжать за мяжу, удакладняе Ксения Луцкина.
4: Люди не скончылі школу, незразумела, чаму яны не скончылі ў турме. Гэта ўсё штучна ствараемы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, ну, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўні выплат пенсій кожны месяц.
3: Няма дакладнай афіцыйнай статыстыкі па агульнай колькасці былых палітвязняў, якія вымушаныя выехалі за мяжу. Праваабаронцы не публікуюць адзіную лічбу такіх выездаў. И об климатичных новинах. 37,6 градуса тепла, складая новый абсолютный температурный рекорд червеня у Беларуси. Такий показчик был зафиксованный у берасти учора. Таким чином, ранейший максимум месяца 37,1 градуса, який был зафиксованный у Октябрьском Гомельской области 23 червеня 2021 года, перевышены на полградуса. Як свідчить проведенный выданием позірк параунальный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета, у берасти так само, як и у Высоким, Пружанах и Івацевичах, 28 червеня обновилися рекорды дня, месяца и за увесь период метеоназиранию. Историчный рекорд у областным центры складал 36,7 градуса. Был зафиксованы 9 жнивня 2015 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Усё паказвае, што рэкорд тэмпературы ў берасці можа быць пабіты яшчэ сёння. Сіноптыкі прагназуюць, што там паветра можа прагрэцца і да 38 градусаў. У Гародні 35, крышку ніжэйшая тэмпература мае быць сёння ў Беластоку 33, калі можна казаць пра такія ўзровень тэмпературы, што яна ніжэйшая. Атмасферны ціск расце, ўжо крыху вышэйшы за норму. Вецер ад паўднёва-заходня праз заходні да паўночна-заходняга 4-5 метрам на секунду, у парывах да 10-11. Сонечны дзень, увесь дзень у цэлым рэгіёне, ніякіх ападкаў нідзе сіноптыкі не прагназуюць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: складывается, что является працовником научным политехники Белостокской. И я докторская работа была связана тоже с житием, творами, мыслями и концепциями архитектоничными, бо про это тоже треба сказать, Владимира Наумика. И он не только робил у дерева свои работы, которые представляют разных бахатеров с жизни, но так само с Библии и святых, святых апостолов, святых угодников, анёлов. Робил так само и резьбы людей.
1: І тепер про свого діда, книгу написала його внучка Ганна Наумюк-Якуц. Презентація цієї книжки Владимир Наумюк, поколі викажуться скульптури, пройшла у приході святого апостола Яна Богослова у Білостоку.

0: сонца ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы і будзе горача. 33 градусы Беластоку, 35 у Гародні, а ў Берасці паветра можа прагрэцца і да 38 градусаў. Калі так будзе, будзе пабіты чарговы рэкорд тэмпературы ў чэрвені ў Беларусі.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 29 червеня, понеделок. Буяюнцы в облаках. У литературной каверни «Измена климата», что по улице Варшавской у Белостоку, отбудется концерт гурта «Под хмурами». Уже маль 12 годов гурт завоевывает свое место на музычной сцене, выконывающей бардовскую песню. Творчасть гурта – это незвычайное сполучение лиричных текстов и выдатных поэтов с тонкими, але богатыми музычными аранжировками. Концерты под назвой «Буяюнцы в облаках» – это подороже по разных этапах карьеры гурта, от камерных творов, створенных на початку своего існавання, до новых композиций, ранее неведомых широкой публике. Початок концерту о 19 године. Музей народной культуры у Белостоку запрашивает отведать выставу «Традиционная вопратка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагодия аж до межвоенного периода, который отзначил заняпады традиционного одения в этом регионе. Это первая выстава, которая усебакова доследует традиционное одение региону. И мета систематизовать и распаўсюдзіць веды про одение, которое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы и Сувалках, а так само подкрэсіць багацце мясцовых формаў и культурную разнастайнасць региону. Выстава «Традиционная вопратка подляскага воеводства» будет доступная для наведвання до конца кастрычніка у доме с Бобры Великой у Подбеластоцким скансене. У супрасці по улице архиепископа генерала Мирана Хадаковского непосредственно побачы с музеем иконы открылась пленаровая выстава про Кирилла и Мефодия «Минулая и сучасность». Выстава присвячена спадчине святых у Европе, представлена и так само у культуры Подляшша и коллекциях музея икон у супрасці. Галерея имя Сендинских у Белостоку запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Андржэя Мырхі у Белостоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі Універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Белостоку, што па вуліцы Цялкоў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і пад

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Минздоровье рассказало про стан потерпелых при подрыве автобуса в Брянской области России. Микола Статкевич обвинил во утеках с Беларуси демократичных лидеров и их противника у важные для краины моменты. У Беларуси появилась пропанова законодавша урегулировать полевание на бодяжных живел.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Минздоровье рассказало про стан детей и дорослых, которые потерпели при удары по автобусе у Брянской области. Поводле медиков их стан здавальняющий. Двоих детей сегодня выпишут со шпиталя. Еще трое детей протягивают лечение. Стан потерпелого дорослого оценивается как стабильный. Пациент уверенно идет на поправку. Нагадаю, 17 червня у Брянской области по заявах российских улад у автобус, у яким находились белорусские дети, трапил дрон. Потерпели 6 человек, загинула тяжарная женщина, жонка тренера Речицкой спортивной школы. Совет безпеки ААН проведе посяджение у сувязи с атакой на гэты автобус. Посяджение призначено на сегодня о 22 годины по водле менского часу. Утеки полководца с поля битвы, особливо у яе критичный момент, заусёды деморализовывали его войска и приводили до поразы. Заявил былый полезневоленный политик Микола Статкевич у своим телеграм-канале. Поводле яго с белорусскими демократичными силами такое здаралося уже двойчы. Перший раз у середине 90-х, коли на самом початку кампании в уличной боротьбы за незалежность супраць спробы правящего режима объединяться в одну державу с РФ, с краины утек беспрешный тады лидер национальных сил. Другий раз у 2020 годе, коли подчас массовых протестов у эмиграцию по пропанове улад з'ехала Светлана Тихановская, за признание перемоги якой на выборах у двухосях на улице тады выходили многие тысячи демонстрантов, написал Статкевич. И он означил, что так сталося и теперь только с супрацьлеглого боку. Подчас обострения относин с воюющей Украиной перед погрозой магчимого удара украинских дронов по российским ретрансляторам на паўднёвым мяжы Беларуси, краину у невядомым долгий час на керунку покинул яе галовны уладны и войсковый кіраўнік, констатовал былы полезняволены. До інших тем. У Варшаве продукты с хутким скончением термину придатности, якія магазины отдают бесплатно, каб не платить за их вывоз, раздаются наибольш уразливым группам белорусской и украинской диаспоры, шмадетным семьям, пожилым людям, былым политвязням и их семьям. Беларусы не только вельми удяшны организатору доброчинной раздачи продуктов, былому политвязню, христианскому проповеднику Сергею Мельянцу.
4: Конечно, сокращены уже сроки хранения, но нормальная продукция.
5: Долго заховывать нельзя. Такие они не заховываются, а з'едаются. Великий дякую Сергею за его инициативу. Хвала Господу, что он посылает нам добрых людей. Пенсия белорусская. Я маю ступень непрацездольности, другую физично працевать не могу.
6: Это бесценный труд для нас. Людей, которые оказались в тяжелой ситуации не по своей причине.
3: Полторы годы у Варшаве існуе ініцыятыва «Food for Bell», якая займаецца раздачай прадуктаў харчавання маламаёмасным эмігрантам з Беларусі і Украіны. Амаль штодня да 70 сем'яў атрымліваюць прадуктовую дапамогу. У Беларуси почали масштабную корректировку правил полявания и ведения поляуничьей господарки. Зараз поступило каля 100 разных пропанов, пишет наша Нива. Одним из ключевых инициаторов изменов выступает Белорусское товариство поляуничьих и рыболовов. Сирот наибольш значных, его пропанова изменить статус бездомных собак и бодяжных котов, рассказал керавник организации Игорь Шуневич. Он не раскрывает подробязности пропанованных измен у правилах полявания на собак и котов, але рассказал, что бездомные собаки часто сбиваются у зграи, за чего терпят как дикая природа, так и сельская господарка. Что Шуневич собирается робить с бодяжными собаками и котами, не называется. Але, как выникает из его слов, это будут серьезные измены у статусе бодяжных живел и у правилах полевания. Завершить працу над обновленным документом плануется до 2027 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: сонечный и горячий день. У нас на перерыве в белорусско-польском помежье. 33 градуса в Белостоку, 35 в Городне, 38 в Берости. Так. Такую температуру прогнозуют синоптики на сегодняшний день. Атмосферный тиск крыху вышеющий за норму и растет. Ветер от повднево-заходнего, прозаходнего до повнучно-заходнего 4-5 метров на секунду, порывах до 10-7. Вельми теплая ночь, 18-20 градусов. Завтра крыху захмарится и температура будет крыху нижейшей. Але опадка, упринам все истотных, на завтра синоптики так само не прогнозуют.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 6 хвилин на 10-ю годину Польши, 11-ю у Беларуси. Раница с рацией завершилась. Я уже дякую за увагу. Але развитываемся ненадолго. Споткаемся еще сегодня у 3 годины после обеда поводле польского, а у 4 годины поводле белорусского часу. Бывайте.

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоденце было не так? От понеделка до недели.
2: Что здарылося у Крыме? Чому у некоторых россияцев порушены причинно-выниковые сувязи? Какие высновы можно зробить с ситуации с ретрансляторами? На это и иншие пытания отказывая редактор проекта «Дик Медиа» Олесь Ляучук у размове с Миколом Бянько.
3: Олесь, привитание. Может быть, отсочиваешь новины, якія до нас доходят с Крыму, так? Кажуть, что там пропал бензин. Кажуть, что там проблемы с транспортом, с продуктами, отповедно. Ну и один за іншим мосты зникают.
4: Да, добрый день. Это же добрая новина.
3: Я вот как раз питаю, добрая или не? И для кого добрая?
4: Ну, да. Ну, почнем с того, что до 13-го года, там, до 14-го года там ничего не вникало. Я сам был в Крыме в свой час, когда это был полвыспа украинская. Там было очень шмат смачной ежи, там было очень смачное сало, там было чистое, пригожее море, и там было просто завались бензина. Что их ударилось, что случилось, я не понимаю.
3: Ну, я не разумею. Вот, ну, жыхары Крыма оказали в 2014 году хоть камни с неба, так, але мы хочем быть с Россией. Ну, вот камни полетели.
4: С камней они смогут добывать бензин, не ведаю. Ну, это, я думаю, логичная ситуация. Куды приходит Россия? Я не ведаю ни одной краины на свете, куды пришла Россия, там жить стало лепей. Ну, тому все закономерно. Хотели за Россию, ну, едете на ослах.
3: Меня что удивляет, когда я мониторю так социальные сетки, вот, особенно российских селебрити, ну, часом доводится такими садомазохизмом заниматься, и они широ удивляются, что случилось. Так вот тот же Юрий Лоза, який верить в теорию плоской земли, зараз опубликовал пост в вельми резонансную Фейсбуку. Ребятушки, что делается? Так, может, бензин на самом деле и не появится больше, и как нам поступить? Как мне добираться теперь там, да, до великой земли, ему пора или на маленьком плоту, так?

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романа «Уголовная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книги гомельские улицы настолько ярко створают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать этот город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохранных органов. Бо сегодня, как высветляется, нават любовь до городской просторы может иметь прикметы экстремизму. Как известно, от описания улиц до подрыва основ державности усяго несколько сторонок тексту. У одном из интервью Югася Каляда отзначала, что города становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живуть полновартостным життем. Я хочу, каб наши белорусские города увайшли в мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах гэта могло б называться культурной миссией, у ненормальных – культурной рызыкай. Асабліва небяспечным для уладаў выглядае, відай, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле, у сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А так само нас можно пошуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городній, 99.2 FM у Берості и Белой Подляска. И вы слухаете «День с рацией». В студии сегодня Кирилл Малаховский. Обяцав вам, дороженьки, литерально 20 хвилин тому рассказать, чому люди с узростом усмехаются радей. Так вот, навуковцы высветлили, чому дети усмехаются в десятки разов частей за дорослых и что меняется с узростом. Дети усмехаются у среднем каля 400 разов у день, тогда як у дорослых этот показчик снижается до 17 усяго усмешек. Дослідчики тлумачать такую розницу не только узростом, але и изменением ладу життя, узровню отказности и эмоционального восприятия навокольного света. Специалисты отмечают, что здольность усмехаться формируется еще до народжения. После заявления на свет немовляты спочатку усмехаются рефлекторно, а затем начинают робить это свядомо, реагуючи на людей и подеи вокруг себе. А вот с узростом колькость усмешек поступово скорочается. На думку науковцев, дети частее чувают шире эмоции, легче радуются дробязям и меньше сутыкаются со стрессом. А вот дорослое житё, наоборот, сопровождается працей, обовязками и повседенными клопотами, а у нашем выпадке еще и спякотой, что, конечно, уплывая на эмоциональный стан человека. Доследование показывает, что усмешка связана не только с проявой доброго настроя, она запускает целый комплекс процессов в организме и здольная выкликать отчувание задовольнения. При этом специалисты отрозниваются несколько видов усмешек от ветливых социальных до ширых эмоциональных реакций. По данным психологов, до речи, існує 19 разновидностей усмешки. Социальные усмешки використовуються у повседенных взносинах и потребуют минимальной працы тяглить твару, а ширые возникают под уздеянием соправдных эмоций и задейничают значно больше тяглиц. Эксперты так само означают, что отрознить соправдную усмешку от формальной можно по вачах. Коли радость ширая, вокруг вачей з'являются такие характерные морщинки. Я уверен, ведаете, про что идет размова. А погляд становится больше живым и открытым. А науковцы лічаць, что скорочение колькости усмешек с узростом является натуральным процессом, однако захование становчих эмоций и умение радоваться дробязям допомагают подтримливать психологичный добробыт на протягу усяго життя. Тому, дороженьки, могу только пораить приеднаться до адмысловцев. Давайте будем больше радоваться дробязям, будем широ усмехаться. Например, як это робить гурт «Разбитое сердце пацана», «Женщина хочет учись на вольных хвалях».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, 12 у Польши. Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Президент России Владимир Путин назвал Минск максимальным местом проведения российско-украинских перемов, коли до их дойдет справа. Упевнены, что коли справа колисти дойдет до перемов, можно выкористовывать так само белорусские максимости, сказал Путин у интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Поводле его белорусский диктатор готовый усяляк подтримливать все, что накировано на вырашение спрешных пытаний мирными сродками. Ранее Украина заявила про готовность до максимальных встреч на узровом лидеров и обмеркование завершения войны. Однако местом проведения перамов не может быть Беларусь, покольки з яе у тым ліку территории ажыццяўлялася агрессия на Украину. Традиционный фестиваль дружбы России и Беларуси «Славянское одинство» у Бранской области России, меркуючи по всем, был тихо отменены. За два строго запланованных дён не прошло ни водного мероприемства, зауважило выдание «Флагшток». Причиной этого могли послужить проблемы на Бранщине, выкликанные военными деяниями, украинские дроны и дефицит палива. Все лето фестиваль был запланован на 27-29 червеня. Однако по стане на сегодня не отбылось ни водного публичного мероприемства. Больше за то, белорусские и российские праволадные СМИ практически перестали сгадывать фестиваль. И он узник у 1970-х годах, как подкреслить сябровские относины помеж БССР, УССР и РСФСР. Протягивали его проводить и после распаду Советского Союза. Однако после российского уварвания во Украину у 2014 годе украинский бок перестал удельничать у фестивале. До іншай темы. Негледзячы на аномальную спякоту 28 червеня у Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыю падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
3: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але с сегодняшним послушником режиму никто не шинит перешкодов, колеяны мучат, забивают и катуют людей. Катавание холодом, катавание одинотой, катавание болем, голодом, снемогой, отсутствием сна и шмат еще чем. Мы уже казали не один раз, что у гомельской колонии есть клетка, куда ее в якости покарания размещают женщин, как в здоровом зоопарку.
2: Василь Плюшкинов не лишит проведения штотыдневых акций солидарности и протеста в Варшаве для помника Копернику безвыниковыми. Про их выник, каже он, сведчит постоянный его переслед с боку ахоуников режиму. И об климатичных новинах. 37,6 градуса тепла, складая новый абсолютный температурный рекорд червеня у Беларуси. Такий показчик был зафиксован у берасте учора. Таким чином, ранейший максимум месяца 37,1 градуса, який был зафиксован у октябрьском Гомельской области 23 червеня 2021 года, перевышены на полградуса. Як свежить проведенный выданием позерк параунальный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета, у берасти, так само як у Высоким, Пружанах и Івацевичах, 28 червеня обновились рекорды дня, месяца и за весь период метеоназиранню. Историчный рекорд в областном центре складал 36,7 градуса. Был зафиксован 9 жнивня 2015 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 30, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб гэты день надалі подарував виключно приємні емоції, нягледзячи на спякоту, пленного працевного дня, видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радио рацій. Я, Кирил Малаховский, сьогодні у студії. Ви слухаєте «День з рацією». Особне привітання всім передаєм, хто за стерном зараз працює, нягледзячи на спякоту, легкого вам шляху, поважаний. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо будем в ближайші години бавити час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях і виключно корисної цікавої інформації. Гурт «Елізіум» вже гучить для нас. Далі нас чекають «Форейнер», «Ляпіс Трубецької», «Пінк Флойд», «Наві Бенд» та інші виконавці. Уже про 5 хвилин Олесь Дубовец розгорне свой нагодник, крышечку пізній. Про 15 хвилин зустрінемося з Юрга Ляшчинським і Владимиром Хельмановичем у передачі «Рацію подорожжя». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
2: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 29 червня. У такі ж день 1855-го почався випуск газети «The Daily Telegraph». Видання заснував ангельський полковник Артур Слей з метою здобити трибуну для критики герцога кембриджського кузена королеви Вікторії, героя Кримської війни і лютого суперника воєнних реформов. Праз некілька місяців газету викупив буйний видавець Джозеф Леві, який володав так само виданням «The Sunday Times». Йон вирішив перетворити «The Daily Telegraph» у займальне читво для широкої публіки. Неузабаве выдание заявило про себе як про самое буйное, самое лепшее и самое доступное у свете. Газета каштовала усяго 1 пенс. Дякуючи такой политице, The Daily Telegraph хутко стала чемпионом Британии по накладах и з'явилася родопочинальницей так званой прессы за пенни. Теперь The Daily Telegraph з'являється одной из наибольш популярных газет у Великобритании наравне с The Times, The Guardian и The Independent.
2: Нагодник!
1: 29 червня 1916-го у паветра подняўся першы самалёт «Боинг». Свой першы гідрасамалёт на двух паплаўках «Боинг-1» B&W американскі інжынер Уильям Боинг пабудаваў на беразе возера «Юніон». 29 червня 1916-го для яго выпрабавання ён наняў професійнага пілота, аднак той спазніўся і адчайны канструктор сам вырашыў сесці за штурвал. Гэты самалёт, названы яшчэ як «Модель-1», меў драўляную конструкцию типу биплан с крылами розного размаху и элеронами на верхнем крыле. Уже 15 липня того самого 1916-го Уильям Боинг зарегистровал свою компанию, якая годом позднее отримала назву Boeing Airplane Company. Праз два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота будавалися у цехах, где працавало свыше 300 человек. До 1927-го Боинг стал будавать знищальники и поштовые самолеты. Заказы лечились несколькими сотнями самолетов у год. У 29-м годе компания увайшла у лик лидеров американского авиабудования. Теперь Боинг является найбуйнейшим у свете вытворцем громадянских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, которые активно экспортуют свою продукцию. Ее заказчики маются у 145 краинах свету.
2: Нагодник.
3: Радио Рация.

radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ru/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/radio.ру/
Ну, конечно, нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска. И вы слухаете «День с рацией» у студии. Сегодня Кирилл Малаховский. Расскажу крыху подробяний про надворье на ближайший час. Сегодня надворье надалі будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Одобьется уплыв вельми теплой и неустойливой поветренной массы. Будет назираться переменная облачность. Местами по республике пройдут короткочасовые дожди, навальницы. Ветер неустойливый, полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру днем складе от 29 градусов по полночному сходе до плюс 37 градусов по полднем в заходе Беларуси. Завтра, во вторник, 30 червня, ночью на дворе будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Днем так само добьется уплыв вельми теплой неустойливой поветренной массы. Чекается переменная облачность, у ночи будет переважно без опадков, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди с навальницами. Ветер полночно-заходний, умеренный, днем при навальницах порывистый, местами по полднем в заходе моцный порывистый. Температура по ветру ночью следи от плюс 18 до плюс 23 градусов, днем чекается от плюс 28 градусов по полночи до плюс 37 градусов по днем в заходе краины. Ось такой надворье на здороженьке чакая тягом сегодняшнего и завтрашнего дня. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешканни. Будьте, коли ласково, важливыми на такой спякоте. Я нагадываю, что литерально про полгодинки нас чакая Олесь Дубовец с музычным календаром, Коладен с бородой. Там сегодня нас чакают Джимми Хендрикс, Бернард Херман, Литл Ива, а так само гурты Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Доулучайтеся и отримливайте солоду от якостной музыки. А нажденный эфир протягивание гурт Pink Floyd с одним из своих наилепших хитов «Another Brick in the Wall».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 червня 1953-го народился Дональд Майнард Докен, ти просто Дон Докен, американский рок-музыка норвежского походжения, засновальник и один неизменный удельник американской хард-рок команды Докен. У якости вокалиста и основного автора песен записал с гуртом 12 полноформатных альбомов. Дякуючи мелодичному тембру Дона и виртуозным гитарным партиям Джорджа Линча, Докен здобыли популярность у 80-е годы. Музыка гурта сполучилась хард-рок з элементамі хэві-металу. Часта музыку Докен адносяць да стылю глэм-метал. Па ўсім свеце было прададзена больш за 10 мільёнаў альбомаў.

Беларуская радио рация, программа «Кола дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ды музыкаў, якія народились у такие ж день у самые розные годы. 29 червня 1957-го народился Роберт Форстер, австралийский спевак и автор песен, удельный гурта «The Go-Betweens», навод один из

0: радой.
1: 29 червня 1965-го народился Трип Эйзен, имя при народжении Тодд Рекс Сельведер, американский музыка и былый соло-гитарист гурта Static X с 2001 до 2005 года. Поудельничал у записи двух альбомов Machine и Shadow Zone в оси запошнего и послухаем, бодай, одну из самых ведомых песен The Only.

кроки по этой дорозе. Яна сдалася ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нижей ватерлинии, хоть ведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках, сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знаемой. А зернецы на побоч завсюду есть нехтость сябров. По мы ни поле, ни шоу, ни столи,

0: Радіо С. Ми разом.
1: У Варшаві, білоруському домі, відбувся сход прихильників руху «Солідарності разом». Під час сходу були обмірковані і прийняті зворот до Ради БНР, лідерів і активістів білоруських партій, громадських об'єднанняв, ініціатив фондів незалежних СМІ, які дійничають у заміжжі до всіх білорусів. Так само була прийнята заява в спиненні дискримінації громадян Республіки Білорусь на Україні, говорить старшиня руху «Солідарності разом» Олесь Макаєв.
2: Прийняти дві резолюції. Одна резолюція по спиненню репресій, які Лукашенковський режим оживляє супрот свояків і близьких, хто вимушено покинути Білорусь, супрот білоруської діаспори, можна казати так.
3: В'ячеслав Сівчук. Ми звертаємо увагу, що одною з форм політичних репресій з'являється праця спецслужбаў з родзічамі і сваякамі беларусаў за межа, прычым гэта вельмі шырокая праца, яна ахоплівае і людзей, которые ніякай беларускай дзейнасці за межой не займаюцца. Сапраўды, спецслужба вельмі шырока работаюць і такім чынам атрымліваюць новыя механізмы па ўплыву і на діаспору, і на палітыку, которая тут праводзіцца, што вы самі можаце бачыць.
2: Памылковыя лічым палітыкі па дыскрымінацыі беларусаў, якія знаходзяцца ў Украіне. Полепшению их не стану, и как полепшить это международный фон, что белорусы это не враги Украины, и как подрознили люди, что помылковая стратегия лечить соагрессорами белорусов на корысть и Кремлю, и утягивая додатково Беларусь в войну с Украиной. С протягнутыми наступствами, бо в истории было не раз так, коли Российская империя поделяла народы и уладарила.
3: Справа в том, что ситуация Беларуси сейчас катастрофа. Вы бачите, что апошнія некалькі суток, калі нечакана для всіх, уже старый злачынец Александр Лукашенко поехал до Путіна. Цалкам изолированная сустрэча. Хотел бы нагадать, я казал это завсёды, что кожная сустрэча в той час Януковича и Путіна приводила до жахливых наступств. А тут двое суток об чымсці гэтые два старых злачынства под великой аховой в том месте, где Путин николи никого не сустракал, об чем тараились. И это ничего не несет доброго ни свету, ни Беларуси. И доведуемся мы об том, что эти перемовы закончились, так само вельмить по-дикому. Это то, что Лукашенко, оказывается, полетел в три краины, которые и называются Сходней, Повнево-Сходней Азии. Долетит еще, доведаемся, где он будет шлындиться, и будем разуметь, какие подеи могут отбываться во всем нашем регионе. 29-го будет еще так само, чем вельми важный день. Будет посежение Рады Безпеки ААН, где будет как раз пытание подниматься на конт белорусского автобуса, який один отримал удар. Причем я звертаю увагу, что была затримка с подачи, как было такое поседжение. И, конечно, вельми цікава, какая будет раскладка, и кто что будет говорить, будет это вельми важно так само для будущей политики в относинах Беларуси. Все опошние 6 годов политика в относинах до белорусского народа была просто катастрофичная. Лукашенковский режим, и он проводил политику террора и репрессий. Ну, а чем займался Захад? Не знаю, чем. Коли ж за этот час на 2/3 скоротился Белсад. Вельми кепска у всех и незалежных журналистов. А коли казать про белорусский народ, то такой жахливой ситуации не было вот при моем житті николи. И при этом сам Лукашенко мает все больше и больше влады. Его называют дорогим Александром Григорьевичем, занимаются сделками. А масштаб репрессии нарастает. Тому вот этот сход, это такой дробный крок. Вот для того, как все-таки белорусы спробовали сделать то, что может допомогши нашему поневоленному народу. Там были просто обговорены те акции, которые в ближайшие месяцы отбудутся, сине отбудутся в Варшаве по пропановах, которые зараз сформованы на базе того, что рух солидарности разом до 2020 года систематично проводил акции в Беларуси. Вот эти акции зараз пропонуются всем активистам, которые оказались за межой, потому что в отрознение от мероприятий, которые развиты как раз на диаспоре, то акции «Руха солидарности разума» целиком накированы только для поддержки белорусского народа. И вот, например, 26 червня и в иншие ближайшие даты мы в Беларуси завсёды ездили на те места, где были расстреляны колонны частку этих мест. Но в Варшаве, например, таких машинностей не было, тому мы приняли заяву 28 червня про той акт геноцида супраць белорусского народа, який оживлял ли как раз отделы НКВД и НГБ в червне 41 года.
4: Задоволило то, что все ж таки что-то робится, деле того, что не просто сидим на шоперовно, что называется, и не просто в Польшу приехали тут, как бы усталяваться, а то что-то робим для Беларуси, ну что можем, то и робим.
1: Удзельнікі сходу руху салідарнасці разам, які прайшоў у Варшаве, абмеркавалі таксама план бліжэйшых акцый, у тым і акцій памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД і КДБ.

0: вы амаль кожны дзень займаецеся.
1: Вот последнее время, да.
0: Дабрачыннай працай.
1: Каждый день, причем мы занимаемся уже по 2-3 раза на дню, организовываем раздачи. И, ну, это не просто. Особенно сегодня я, например, планировал выходной такой, как бы без раздач, потому что сегодня я ездил на работу, работал с утра, и думал, что сегодня как бы смогу отдохнуть. Но звонят, есть что раздавать, надо ехать забирать, надо отвезти еще какой-то одной благотворительной организации, и все, я уже на коне, еще не завтракал, еще жена просила побыть с ребенком сегодня, но я ее уже умоляю, помилуй, помоги, поддержи и прости, что я часто не дома.
0: Сколько вы уже раздаете продукты?
1: Уже, получается, 1.5 года.
0: На какую сумму?
1: Но есть статистика за прошлый год в районе 1,5 миллионов злотых. Это то, что именно мы раздали. А вся вот инициатива фундации «Христианская радость» около 4,5 миллионов. То есть у них еще есть человек, который отвечает конкретно за украинцев и конкретно за поляков. И вот эти еще два ответвления, они еще по 1,5 миллиона пораздавали. Я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и я надеюсь, что людям это приносит пользу.
0: Что вы можете сказать про якость продукции?
1: Скажу вам так, что в основном хорошая якость, нормальное качество. Бывает, конечно, что магазины избавляются от того, что уже совсем не могут продать. Ну, мы сортируем и стараемся то, что недоброкачественно, выкидывать. Сейчас мы, например, привезли то, что еще как минимум 3-4 дня имеет срок годности. Я думаю, что люди будут очень довольны. Там вкусные сыры сегодня, хумус, дыни, сиропы, батончики, которые с протеином, это специально для тех, которые хотят посильнее стать. Плюс еще сегодня планируется еще одна акция. Я еще никому не говорил об этом, но еще поеду в один магазин прямо сейчас после раздачи и буду организовывать еще одну акцию. Короче, сегодня снова целый день на колесах.
0: Как вам удается с волонтерами? Вот вчера я читала, что вы шукали, как помогли тому господару, який ахвяруе дынями, да, там посортировать их. Знаходятся люди хутка?
1: Люди не хутка, а знаходятся. Бывает по-разному. Бывает иногда очень быстро. Но понятно, что у каждого своя жизнь, свои заботы. И просто поехать где-то поволонтерить, причем на целый день, это, ну, это тяжело. И поэтому я очень ценю тех, которые откликаются. И стараюсь волонтерам всегда больше давать. И самое лучшее из того, что мы получаем. Потому что трудящийся достоин пропитания. Так в Библии сказано.
0: Дякую щиро за розмову. Може, вам хотілося б щось сказати, чого я не спитала?
1: Я просто призываю всех, у кого есть нужда в том, чтобы получать продукты, обращаться ко мне. И если у вас есть машины, и вы готовы послужить этим, тоже, пожалуйста, стучитесь. Сергей Мельянец в Фейсбуке, очень просто меня найти. Ну и если вы готовы поддержать эту инициативу, потому что и я, и еще несколько человек очень много времени тратят на то, чтобы это все организовывать. И понятно, что у нас есть свои расходы, и мы тратим то время, на которое мы могли бы потратить на работу и заработать деньги, мы тратим на благотворительность. Поэтому, если есть те, которые готовы нас поддержать, пожалуйста, тоже обращайтесь. Будем рады и довольны. Слава Богу за то, что есть такая возможность вот таким заниматься здесь.
2: Говорил Сергей Мельянец, христианский проповедник, бард и батька семи детей, який в Варшаве допомагает тем, кто опынулся у тяжкой житцевой ситуации, допомагает продуктами. Были белорусский политвязень, який выехал у Польшу весной 2024 года, теперь стал волонтером и организовал продуктовую допомогу. Сам Сергей тлумачит свой учинок простыми словами. Коли человек живет в достатку и бачит ближнего в нестачи, але не допомагает, где ж тады Божий воля. Его история – это не просто история доброчинности, а живый приклад того, как вера и милосердность могут переодолевать межи и помогать людям находить себя навод на чужине.

0: синоптики пишут, что температура помаленьку снижается, однако тяжко это зауважить. После спекотного дня чекает нас так само теплая, вельми теплая ночь, 18-20 градусов будут показывать термометры этой ночи. И у целом регионе, в целом Белорусско-Польском помежье погода так само завтра, хотя температура крышку нижейшая, чем сегодня. До 30 в Белостоку, 26-27 градусов, в Городне 29-30, в Берести 33, это не сегодняшние 38. Тем не менее, тепло будет и завтра, хотя небо уже крыху захмарится, а леопадка вещи синоптики на завтра не прогнозуют, дожди чакаются у регионе, только у Сераду.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Конец данных и отпочинку у Турции. Отпочинок у краинах полдня Европы, якія вядомыя своими больше низкими ценами, сёлета будзе дорожейшим. Про гэта сведчаць выніки анализу Unicredit Bank Austria, якія публікуе пульс бизнесу. Паводле выдання, только у минулом годзе у популярной Турции польский турист мог купить прикладно столько ж за 100 евро, колькі і за 118 евро дома. Сёлета гэтая розница зникла. За 100 евро у Турции можно купить столько, кольки за 102 евро у Польши. Два самые танные на сегодняшний день места отпочинку Болгарии и Румыния так само подорожели. Усё дорожейшее становится и Хорватия. Каб купить то, что у Польши каштуя 89 евро, у Хорватии треба выдатковать 100 евро. А самым дорогим местом у списе застается Швейцария. Министерство по податках и сборах Беларуси поведомило, что замежные ресурсы, якія не платяць падаткі ў бюджэт краіны, будуць абмяжоўвацца ў доступе. Пры гэтым ведомства прыгразіла заблакаваць у Беларусі міжнародны музычны сервіс. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра Spotify. Гэты сервіс паўгода ўжо лічыцца ў спісе даўжнікоў, які вядзе беларуская падатковая інспекцыя. Spotify зарэгістраваны ў Швецыі. За 5 месяцев в Беларуси закрылись больше за 4000 ИП. Згодно с новой статистикой, по стане на 1 червня в Украине официально зарегистрованы 217 индивидуальных предпринимальников, что на 4000 меньше. Такое падение протяг шматгодового тренду. 5 годов тому колькость ИП в Беларуси наближалась до 270 тысяч. А с того часу законодательство стало больше жестким. Для индивидуальных предпринимальников скоротили пералік дазволеных відаў дзейнасці. Шмат каго гэта прымусіла згарнуць бізнес. Летась колькасць ІП зменшылася агулам на 14%. Калі такая дынаміка захаваецца, то да канца бягучага года ў Беларусі застанецца 190 тысяч ІП. Змаганне за пахлаву. Турцыя і Азербайджан аб'ядналіся, каб зарэгістраваць у ЮНЕСКО пахлаву як дасягненне сваёй кандытарскай прамысловасці. Паводле Турцыі, гэты папулярны дэсерт набыў свой сучасны від на кухні Османскага палаца. Супраць такога рашэння выступае Грэцыя, заяўляючы, што менавіта яна прарадзіма гэтага прысмаку. Грэцыя сцвярджае, што пахлава з'яўляецца яе культурнай спадчынай, што дэсерт з мёду, грэцкіх арэхаў і тонкага цеста існавалі яшчэ ў візантыйскай імперыі ды на выспах Эгейскага мора. Канчатковае рашэнне могуць прыняць на 21-м пасяджэнні міжурадавага камітэта ЮНЕСКО, якое адбудзецца ў Кітаі ў канцы бягучага года. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 68 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Поскольку недавно мы говорили про традиционный строй подляского воеводства, который презентует этот музей Белостоцкой вёски, то в певном смысле протягом будет фельетон Юлии Сивец про главную летнюю традицию Беларуси.
1: Фельетон рации.
2: Штучный интеллект, роботы, Starlink, подрыхтовка комиссии на Марс, а у Беларуси до гэту лета период, коли во всех домах на 2 тыдні отключают горячую воду. Здарается гэта каждый год. Чому у европейских краинах такой профилактики нема, пытанне до белорусского министерства ЖКХ, якого між іншим так само у Европе нема. Может, тому и горячую воду у нас отключают, а там не. Бо чим же еще будет займаться министерство ЖКХ? Затое, коли Беларусь еще сябравала с Европой, то у Минску проходили европейские гульни. И вось подыход тады был цалком европейский. На гэты час во всем городе отменили отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячей насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 суток, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключ гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У беларуска-польским помежье после спекотного дня чекает нас теплый вечер, теплая ночь, минимальная температура ночью 18-20 градусов. И вечером и ночью так само погода, и завтрашним днем так само дождю еще не дочекаемся, хотя небо захварится, крыху захварится и будет на 2-3 градуса холоднее, чем сегодня. А в Бересте, может, и большая разница будет, поскольку сегодня там 38 на термометрах. Это была нормальная зъява. Дожди помаленьку 10 там падают, и хмары котятся в наш бок. Синоптики обещают опадки у середу.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарство. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рація пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделак онлайн-вебінар пра бёрд-вочынг з Карынай Салавей «Сам ты верабей». Ідзеш па парку, вакол усё свішча, шчоўкае і заліваецца, а ў галаве толькі «О, верабей паляцеў». Трэба гэта выпраўляць. Таму тут запрашаюць на вебінар усіх, хто хоча адкрыць для сябе свет бёрдвотчынгу.

0: О, что, по-першее, сам Лукашенко проговорился, что вось у меня тут сидели украинцы день тому, это он проговорился по часу встречи с российским амбассадором и одним российским губернатором. И вось уже, коли не здарма узгадал Латушку, может быть, это не гучало еще в инших эфирах, Латушка сказал, что, ну, это мы маем достатково докладные свечения, кто это был, это был, я навод гляну, Олег Иващенко, начальник Головного управления разведки Министерства обороны Украины. Той, кто вось приехал на сустречу с Лукашенком. Ну, я одразу там в инших эфирах казал, мне кажется, может, это Лукашенко ляпнул, так не кажу, такого не бывает, каб ён ляпнул то, что можно про день обернуть. Видовочно, что некая такая сустреча была. И вось теперь усветляется, что с человеком такого, ну, скажем, достатково серьезного узровню. Значит, Лукашенко повез Путину некие пропановы, и сам же Путин в этой своей уже и в интервью, и потом выступе в Москве, там на съезде «Один России», и он сказал, что вот нам пропановывает Украина, ну, скажем, спынить такие мощные удары по, ну, по территории, глубине территории, взаимно спынить. Ну, где она пропановала, эта Украина? Вот, ну, выглядает, что сапраўды Лукашенко повез Путину некие украинские пропановы, умовы, ультиматумы, як завгодно можем назвать, мы можем только здогадываться. И сапраўды им было про что целых два дни поговорить, то бок, магчыма, Лукашенко настолько проникся этой измененной уже ситуации геополитичной, то, что украинцы серьезно погрожают и мают силу, что он, может быть, сапраўды уже по-сябровску, как он то любит сказать, какое там сябровство с Путиным, тем не меньше, переконвал Путина, что покуль не стало горш, давай ему уже войну спынять, вось. Ну, а Путин, в свою чергу, наадварот. Он, як вышел после Лукашенко и заявил черговый раз, что ничего спынять не собирается, мы это до конца не выкананы, сказал, что да, была вось пропанова до Украины спынить некие удары внутри территории глубинные, сказал, что мы на это не пойдем. И, может быть, как раз Путин свое, ну, некий вариант эскалации Лукашенко, ну, пропановывал, так сказать, переконвал, добивался, ломал там, это уже разные можно ужить, так сказать, диасловы за того, что мы там не были и не ведаем, ну, каб вось неким чином больше активно Беларусь вступала в войну. Вось две такие, ну, скажем, логичные, на мою думку, версии того, что они могли обмерковывать, мне подаются самыми логичными, вось, сходишь из той обстановки.
1: Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
0: Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, ну, не тое, што параз, пакуль не лец казаць пра некія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя удары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і ваенным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, ўсё-такі ў СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх, у расійскіх гэтых тэлеграм-каналах, зэтнікаў, удары расійцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажам, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Но вот в СМИ, скажем, и в наших, может быть, колах и сироде, але все-таки они же наносят довольно тяжкую шкоду и разбирают, и не только мирные жихары, они же в основном стреляют по неких энергетичных объектах, а объектах инфраструктуры, вось. Так что Путин, ну, он, магчыма, раз он не хочет ісці на замірэнне, як выглядае, то ён хоча бачыць, што, ну, некая ідзе, ну, не то, што в бок паразы, ну, некі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба некую новую эскалацыю, можа быць, думае Москва. А то весь час яго яшчэ падбухторваюць самі ж зэтнікі там внутрі Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так, што мы маўчым, там нас это...
2: Ядзерны удар, давайте.
0: Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варіантаў, які заўсёды сплывае так з 22-го года. Ужыванне ядзернай зброі. один вариант. Другі варіант – некое утягнення в той чи іншій ступені Білорусі. Да? Третій варіант – некі удари там, по інший фронт, там, провокації, дробні удари там, в країнах Балтії. Четвертий варіант ескалації – удари по тих об'єктах, які допомагають Україні з території країн НАТО. Ну, мається на увазі по той самій схемі, що, мовляв,

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
2: Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
1: Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
2: Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
1: На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
3: Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там, среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления. То есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет.
1: А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
2: Працягвае Леў Львоўскі.
3: Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
1: А чи може виратувати ситуацію накопляльна система, яка є у шмат яких європейських країнах, коли люди самі збирають собі на пенсію? Чому в Білорусі така система не прижилася?
2: Ось що думає економіст Лео Львовський.
3: Така система, реформа переходу на індивідуальні накопительні счета, це рішення проблеми, ну, як мінімум, для стран, так скажем, більш преуспівающих, для стран більш розвитих. В Білорусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3 плюс 3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это, там, тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10 плюс 10, 20 плюс 20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А с текущего правительства, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
1: Это был экономист Лео Львовский, який патлумачив, что отбывается с пенсійной системой у Беларуси, і чаму уладам варта терміново нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра в авторок, 30 червня, надвор'я буде визначати в основному в область повышеного атмосферного тиску, сформированное у вельми теплой поветренной массе. Ночью по паўднёвому сходе Беларуси будет назираться уплыв неустойливой поветренной массы. Чекается пераменная облачность, в основном без опадков надворья, ночью местами по паўднёвому сходе пройдут короткочасовые дожди и навальницы. Ветер полночный, умеренный, температура поветра минимальная ночью в складе от плюс 18 до плюс 22 градусов, днем чекается от 27 градусов по полночи до плюс 37 по поўдні Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У сераду 1 ліпеня у Беларусі захаваецца ўплыў области павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па заходняй палове краіны будзе вызначаць надвор'е фронтальны раздзел, які перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы пераважна без ападкаў, раніцай і днём у асобным па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, у асобных раёнах на захадзе моцныя дажджы, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 па поўначы до плюс 21 по поўдні Беларуси, днем в складе от плюс 28 до плюс 34 по паўднёвому заходе до плюс 37 градусов. Пусть такое надворье нас дороженькие чекает тягом ближайших пару дней, то бок на мяжи первых двух летних месяцев. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Ну а гурт «Мутное воко» с треком «Разрываю» протягивая наш вечеровый эфир.

0: Ру.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Российский бок заявил, что Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского. Спякота горш за холод, былые политвязни расповели про умову в белорусских колониях улетку. А у Беларуси могут обмежевать працу музычного сервиса Spotify. Про гэта и да іншие новины про 4 хвилины расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Про город, про який сегодня будем говорить, можно сказать, шматкультурный, шматнациональный и шматконфессийный. Хотя, ведомо, одна конфессия доминует. У передачи «Рация у подорожах» витают вас Владимир Хильманович
3: и Юрка Ляшинский.
2: А этот город, это, ну, неподалек Белостока, бо только не крышку больше за 200 километров. А что значит шматконфессийный? 17 сборов, значит, общин Свідків Єгови. З чого аж 5 это не польскомовные, а город польский. Это російськомовная, ангельськомовная, китайськомовная, турецькомовная и украинськомовная.
3: А я бы хотел бы подкреслить, зважаючи на то, что ты сказал, что чем обумовлена эта шматконфессийность, поліэтнічность, напевно, несколькими факторами. По-перше, истории самого города, який тягом стагоддзяў менял уладароме, переходил с одной державы в іншую, и это здаралось достаточно часто. А коли казать про сегодняшний день, то, напевно, это обумовлено тем, что это город студентов. Тут тысячи, десятки тысяч, нават студентов.
2: 70 тысяч студентов и несколько вышейших научальных установ, в учельнях. Ну, католический Люблинский университет где находится? В Люблине.
3: Про то, что ты казал, хотел звернуть увагу еще на такую цікавую околичность Люблина. Я не ведаю, ти ты, Георов, это зауважил. А менавіта тое, что Люблин праз его протекает аж на 4 речки. Звичайно, праз городы протекает одна великая речка, может быть, одна маленькая, а тут аж на 4, хотя они достатково невеликие. И он вогуле лежит у долине раки Бысшицы, Быстрицы и делит эта рака город на две частки, как бы. А уже в самом городе у эту Быстрицу упадают две невеликие невеличкие речки Черниюка, Черниювка и Шаховка, Чеховка. А так само про город еще течет невеличкая иншая речка с цікавой назвой Нензница.
2: Про эти речки и про, скажем, поселки города можно почитать у мастацкой литературы такого письменника люблинского, как Мартин Вронский. Он передусім пиша детективы, але не только. И один из цікавейших детективов, то назывался «Погром у надыходящих авторок». Это про криминальные интриги, але так само про межконфессийные, межрелігійные отношения у городе 40-х годов. За немецкой оккупацией и пошла. А коли же ты взгадал эту речку Быстрицу, то мне аккурат напоминается Быстрица у Трансильвании, где был замок графа Дракулы. У Люблине так само замок есть.
3: Я пригадую еще Быстрицу на Островедчине, на территории Беларуси. Тут

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 29 червеня 1953-го народился Дональд Майнард Докен, и просто Дон Докен, американский рок-музыка норвежского походжения, засновальник и один и неизменный удельник американской хард-рок команды Докен. У якости вокалиста и основного автора песен записал с гуртом 12 полноформатных альбомов. Дякуючи мелодичному тембру Дона и виртуозным гитарным партиям Джорджа Линча, Докен здобыли популярность у 80-е годы. Музыка гурта с получала хард-рок с элементами хэви-металу. Часто музыку Докен относят до стилю глэм-метал. По всем свете было продадено больше за 10 миллионов альбомов.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 29 червня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомый у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта «Man at Work», а позднее як сольный выканавца. Что тычется «Man at Work», то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и домогся признания у початку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, «Man at Work» застается одиной австралийской командой «Синг», вы якой займали першие месцы и у США, и у Великобритании, и до 2011 года были одиным австралийским гуртом уладальником Грэмми, який яны атрымали у 83-м годе у номинации «Лепший новый выканаўца».

Беларуская радио рация, программа «Кола дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, да музыкаў, якія народились у такие ж день у самые розные годы. 29 червня 1957-го народился Роберт Форстер, австралийский спевак и автор песен, удельный гурта The Go-Betweens, навод один из основальников. The Go-Betweens застались у истории как один из наиважнейших культовых гуртов 80-х. Яны починали свой творчий шлях как частка австралийской новой хвали, злучивши у своей творчести коранёвый рок, психоделичный протопанк и поп.

0: в окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, как твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малину чесноку мы в усть туманы.